0: а споне зло познала, а вих, як сисе в милем, слем трпце скламала.
1: Ну, шподе, пишпаденько, и ваш ильчек,